0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Пісню я почну здаля. Чики-бум-бум.
2: Бум-бум.
1: Не зі зла, а миру для. Чики-бум-бум.
2: Бум-бум.
1: Щоб почистила земля. Чики-бум-бум.
2: Бум-бум.
1: Треба бити москаля. Чики-бум-бум. Котрий день Москва не спить.